Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в диалог авто. Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилям с пробегом в «Диалог Авто».
0: Подробности на dialogauto.ru. Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

Телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа – ИП «Нурутдинов Руслан Рамилевич». Автосервис «Вагнерлайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
0: Новый Tenet T4L. Уже в «Диалог Авто». Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Всего от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Ждем за Tenet. В «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эксимер, лазерная кератоктомия.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны — это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чанган, Джили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: Рекорд. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: привет! Это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама. Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас с 18:00. Оренбургский тракт 170.
2: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
4: Подробности на «Диалог авто.ру».
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ИП Нуруддинов Руслан Рамилевич. Автосервис Вагнерлайн.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности

0: Как я уже говорил, я не люблю повторяться. Как я уже говорил, я не люблю повторяться.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СССМУ-88».
3: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
6: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
6: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: С 9 по 24 октября 2026 года в магазинах МКОС собираем сливки. Совершите покупку от 1500 рублей и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей. Приходите в магазин МКОС на первом этаже ТЦ ГУМ.
10: Источник информации об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте, порядке их получения на сайте www.cosmetic.magnit.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20. Record Dance Radio. Record.

почему в конце денег остается еще

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и Рекорд. Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stena T4L. Больше технологий и комфорта? Stena T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
8: Выговором ты уже не отделаешься.
7: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

I am smiling, I think of you. Where you're gone,

0: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».
3: «Глобал

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
11: Подробности на dialogauto.ru.
12: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. ИП Нурутдинов Руслан Рамилевич. Автосервис Вагнерлайн.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Да,

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Хочется в отпуск, в иную баню.
5: В иную баню?
4: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
6: А что, в меня нельзя влюбиться?
7: Что, если ты узнаешь, кто я?
8: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
0: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
9: Что, понравилось быть человеком?
7: Человеком быть больно.
0: 6+.
10: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
11: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio. Record.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радио Рекорд. Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинг или скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.
11: Выключи город, включи звезды. Глэмпинг «Деревня Бри» – это уютные домики, баня, чан и абсолютная тишина. Бронируй выходные со скидкой 20% по промокоду «Тишина». Глэмпинг «Деревня Бри» – твое место силы.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
4: Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день. Одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Эксимер, лазерная кератоктомия.
6: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
7: Выговором ты уже не отделаешься.
6: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Deep. Канал Chill House. Канал Organic. Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
7: Выговором ты уже не отделаешься.
6: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
8: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ИП Нурутдинов Руслан Рамилевич. Автосервис Вагнерлайн.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
14: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
15: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
16: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
23: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
7: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
14: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Рекорд. Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stena T4L. Больше технологий и комфорта? Stena T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
4: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
3: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
5: Опа. 6+.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас с 18.00. Оренбургский тракт 170.
12: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
13: Выключи город, включи звезды. Глэмпинг «Деревня Бри» – это уютные домики, баня, чан и абсолютная тишина. Бронируй выходные со скидкой 20% по промокоду «Тишина». Глэмпинг «Деревня Бри» – твое место силы.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Barbra Streisand.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
0: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Тара!

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт…
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Урал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. Омикрон. Улица Зинина, дом 1.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эксимер. Лазерная кератоктомия.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
4: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
7: Подробности на dialogauto.ru.
8: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
9: Выговором ты уже не отделаешься.
8: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ИП Нурутдинов Руслан Рамилевич. Автосервис «Вагнер Лайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Чуждая реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Признавайтесь! У вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов по 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на Tank 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Tank 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Tank 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Tank Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Tank.

0: 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СССМУ-88».
3: Представьте, утром – тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства – первая очередь – второй квартал 2026 года. Второй очередь – четвертый квартал 2026 года. Третья очередь – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
7: Стирка пуховиков в «Майлондри» за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
8: С 9 по 24 октября 2026 года в магазинах «М-Кос» собираем сливки. Совершите покупку от 1500 рублей и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей. Приходите в магазин «М-Кос» на первом этаже ТЦ «ГУМ».
9: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках месте порядка их получения на сайте www.cosmetic.magnit.ru.
10: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Первое правило Хавейл FC. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд, так что изучайте. Ну а мы возвращаемся к суперчарту. 33 место. Здесь Шик и No Hopes с треком Dance of the Fire. Трек опускается на 4.

0: Суперчарты рекорды продолжаются. 32 место, первая новинка. Спустя четверть века легендарный Дарут лично пересобрал свой шедевр вручную и добавил современного звучания одному из главных электронных хитов, треку, который преодолел отметку в миллиард стримов. Это Sunstorm. Как вам эта версия? Напишите в комментариях. Ну а следом 31 позиция. Хорватский продюсер Матрода с ремейком хита Corgis I Need Your Loving.
1: Рекорд Суперчарт. 31 место.

продюсер Альфа Джек, не путаем с Афро Джеком, взял культовый хит нулевых Empire of the Sun и превратил его в современный танцевальный трек. На 28-м месте легендарный Армин Ван Бюрен, питонг и вокалистка Поппи Баском с новой версией хита Tokas Miracle. Работа опускается на две позиции.

0: Трек называется «Мамми». Несмотря на абсолютно феноменальный и самый успешный год в карьере, наполненный платиновыми релизами, многомиллионными стримами и тотальным доминированием на Ибице, Хюгель занял всего лишь 48 место в мировом рейтинге DJ Mag Top 100. Но все равно красавчик. Впереди реклама, сразу после и продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
1: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Эксимер, лазерная кератоктомия.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
9: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
10: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
11: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
18: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
19: Выговором ты уже не отделаешься.
18: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Чарт с диджеем Филом.
1: Вы слушаете 958-й выпуск главного танцевального чарта страны под названием «Суперчарт». 25-я строчка. Фишер и Флоренс Арвен с треком «What a Life». Этот трек заставил хором петь многотысячную арену фестиваля Tomorrowland еще до своего официального релиза.

31 место. Матрода. На 30-м Тини Геслер. Двадцать девятое.

место. Дали. На 23-м Кунгс. Двадцать вторая позиция — это Иманбек.

с DJ Phil. И вы знаете, где мы с вами увидимся совсем скоро? В Москве на фестивале «Трансмиссия Портал» уже на следующей неделе. Остается всего лишь 6 дней. Легендарная трансмиссия от «Радио Рекорд» приглашает вас всех в путешествие по самой красивой музыке и 7 фантастическим мирам. У нас крутая сценография, захватывающее световое шоу и кайфовые спецэффекты. А на сцене большие артисты Ален Вотс, Филипп Эль-Сиси, Шап, Фонарев, Роман Мессер, Аура Соник и ваш покорный слуга, я, DJ Phil. Один вечер, 7.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Рекорд Суперчарт.
19: 19 место.

0: продолжается. 14-я строчка No Good от Anima и Styla. На 13-м месте расположился проект Avalon Rockstar с треком Vertigo.
1: Рекорд Суперчарт.

0: 9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ну что, друзья, суперчарт на рекорде продолжается. 11 место озвучало Кельвин Харрис и Джей-Зи. Трек называется Satisfy. Интересный факт. 11 строчка стала для Кельвина Харриса лучшим результатом в истории голосования Топ 100 DJs. Именно это место он занял в рейтинге DJ Mag в 2014 году. Кстати, что касается меня, я ведь тоже был в рейтинге DJ Mag, и мое самое высокое место было 31. Далее мы подошли к вершине нашего хит-парада, но перед этим давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: Робин Шульц на 20-м. Дон Диабло и Уиз Калифа, 19-е. Боб Синклар и Кайзер, 18-е.

Skrillex и Faithless, 15-е. Anyway, Styler, 14-е. Avalon Rockston на 13-м. Тиеста на 12-м. Кельвин Харрис, Джей Зи,

0: Record. Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Рекорд Суперчарт. 9 место.

0: Нашего хит-парада сегодня занимает Хюгель, а также ультраны с треком Moving to the Sun. Так и прыгают с места на место, то первое, то второе, но все равно композиция, ну, безусловно, один из лучших треков 2026 года. Кто оказался на первом месте в этот раз, узнаем совсем скоро, пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Медуза, 10 место. Аниме Джорджи на 9-м. Хюгель и Дэвид Гетта на 8-м.

место этой недели и лидер 958-го суперчарта. Я напомню, кстати, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс каналах плейлисты Радио Рекорд. Все можно находить по хэштегу суперчарта и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера Рекорд Клаб Чарт

0: Рекорд. Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
4: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день – 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
5: А что, в меня нельзя влюбиться?
6: Что, если ты узнаешь, кто я?
7: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
8: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
9: Что, понравилось быть человеком?
6: Человеком быть больно.
8: 6+.
10: Выключи город, включи звезды. Глэмпинг «Деревня Бри» – это уютные домики, баня, чан и абсолютная тишина. Бронируй выходные со скидкой 20% по промокоду «Тишина». Глэмпинг «Деревня Бри». Твое место силы.
11: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8 843 216 17 17. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа. ИП Нурутдинов Руслан Рамилевич. Автосервис «Вагнерлайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: нужна реклама.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технофьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: С 9 по 24 октября 2026 года в магазинах МКОС собираем сливки. Совершите покупку от 1500 рублей и получите шанс выиграть 100 тысяч рублей. Приходите в магазин МКОС на первом этаже ТЦ ГУМ.
8: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте, порядке их получения на сайте www.cosmetic.magnit.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош. Dance Radio.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Омут. Первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской 21, 18+.
5: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
6: Подробности на dialogauto.ru.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
13: Выговором ты уже не отделаешься.
12: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: 5 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну-ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас с 18.00. Оренбургский тракт, 170.
4: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
5: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
6: Выговором ты уже не отделаешься.
5: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ИП Нуруддинов Руслан Рамилевич. Автосервис «Вагнерлайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: Рекорд реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани, плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
6: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
7: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
8: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
7: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
9: Опа.
7: 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Суп. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
2: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.

0: Привет, это диджей Демиксер и шоу Club Chart.
1: Топ-30 лучших клубных хитов и EDM новинок.
2: Рекорд. Реклама.
3: Новый Tenet T4L. Уже в Диалог Авто. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Всего от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Ждем за Tenet в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Хочется в отпуск, в иную баню.
5: В иную баню?
4: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
6: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
7: Стирка пуховиков в My Laundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года при покупке кредит, сдача трейлин и перевозки кителя. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
4: Не в долгий вопрос, а к чему приведет? Не стой на краю, позвони в Росбанкрот.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
7: Спонсор часа – ИП «Нурутдинов Руслан Рамилевич», автосервис «Вагнерлайн».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.

0: вечеринка в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера. Рекорд
1: Пати. Танцуем, общаемся.
2: Рекорд. Реклама.
3: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Друзья, всем привет, с вами DJ Demixer, Дмитрий Гуменный, а это значит, что начинается Рекорд Клаб Чарт, чарт, в котором мы собрали для вас самые крутые клубные новинки за эту неделю. Начинаем. 30 место, новинка от Don Blin.

0: Record. Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке в кредит, сдача ТРН и при скидке дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Грязный пуховик, как бывший. Стыдно показывать людям, но почему-то все еще рядом. Пора расстаться с грязью.
5: Стирка пуховиков в MyLaundry за один день 1200 рублей. Вернем чистым, без выяснения отношений.
6: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас с 18.00. Оренбургский тракт, 170.
7: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
8: Не надо надеяться, что пронесет. Добивает кредит? Обратись в Росбанкрот.
7: Банкротство увеличит негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60%.

0: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой замечательной рубрике коллаборация века, года, Тиесто и Оливер Хелденс. Бумбес.
1: Рекорд.

pumping.

0: Рекорд. Реклама. Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Господа, совсем скоро мы узнаем, какой же трек на этой неделе станет самым крутым. Ну а пока пятая строчка. Alessa, Get Your Groove On.

0: Рекорд реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Друзья, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Prospa, Good Girl, далее Волкода и Королова, Waiting For You. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот на первом месте у нас по-прежнему остается Maupi, Just Like Beat Mo. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Напоминаю, что вы слушали Record Club Chart с диджеем Демиксером, и увидимся и услышимся мы с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. Всем пока!

0: эфире главный танцевальный стартует вечеринка-шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и все ближайшие 3 часа мы будем с вами классно общаться, зажигать и проводить танцевальное время в эфире «Рекорда». Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Все ваши приветы, комментарии, пожелания, все самые интересные сообщения буду читать через пару минут. Ну а пока делаем громче, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Погнали!
1: Рекорд!

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
1: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской 21, 18+.
0: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Завершите день на расслабляющей ноте. Вечерний пар в термальном комплексе «Пляж». 3 часа отдыха всего за 880 рублей. Ждем вас с 18.00. Оренбургский тракт 170.
3: Акция до конца месяца. Подробности у администраторов.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ИП Нурутдинов Руслан Рамилевич. Автосервис Wagner Line.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Озинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.

0: продолжаем нашу вечеринку. Это все шоу «Рекорд Пати». И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Валерий. Всем хорошего настроения на все выходные. Спасибо. Андрей передает привет и просит передать еще и девочкам. Оле, Ларисе, Ангелине от Андрюшки. Рекорд лучший. Спасибо. И еще Славян. Виолетта, приветище. Рекорд. Салют. Народ. Всем огня. Питер, Приморский район на связи. Славян и Артур проводят дружескую встречу на высшем уровне. Замечательно. И еще он пишет: Марат, Виолетта, привет, желаю всем хороших выходных. И передаю привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер». А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, очень приятно. Друзья, напомню, что свои приветы вы также можете отправлять, и голосовые в том числе, при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.
1: «Рекорд Пати».

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

На связи главная танцевальная вечеринка «Рекорд Пати». Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет нам Саня. Виолеточка, привет из Вологды от Александра. Передаю привет радиостанции «Рекорд» и тебе хорошего настроения. Спасибо большое. Привет, Виолетта, передаю привет из Ижевска. Всем слушателям «Рекорда», пожалуйста, возвращайтесь в Ижевск. И это Алексей. Алексей, мы постараемся. И еще пишет Пауль. Добрый вечер. Сегодня хочу передать огромный привет из Москвы. От Павла Данилову. Хочу, чтобы у вас все с Валентиной сложилось. И ваши дети были такими же красивыми, как и вы. Пусть она услышит твой зов сердца. Замечательно. Друзья, это все же вечеринка шоу «Рекорд Пати». И мы продолжаем.

0: Рекорд. Реклама.
1: Омут. Первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской 21, 18+.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
8: Подробности на dialogauto.ru.
9: Хочется в отпуск, в иную баню.
10: В иную баню?
9: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
11: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Открываем новый час нашей большой вечеринки, шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, что свои приветы вы можете отправлять при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Через пару минут буду зачитывать все самое интересное. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.
1: «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Омут – первый бар в Казани, где все по себестоимости. Никаких наценок, только честные цены и атмосфера веселья. Омут ждет тебя на Кремлевской, 21, 18+.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
4: Подробности на dialogauto.ru.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

продолжается наша вечеринка шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет нам Марат. Виолетта, привет из Перми. Я, как всегда, с приветом для всех слушателей «Рекорда». Также хочу всем хорошо пожелать провести выходные. Сам отдыхаю от акрила. Сразу 5 больших заказов за неделю. А тебе, Виолетт, хорошего эфира. Спасибо большое, Марат. Редиска нам пишет привет всем рекордсменам и рекордвумен. Да-да, всем большой привет. Далее передаю привет из города Ярославль. Всем отличное настроение, несмотря на такую погоду, просто кайфуйте. Музыку, естественно, громче 100%. И вот Поля пишет привет, передаю Кире и Володе из Москвы. С вами очень и очень весело. Это замечательно. Друзья, я сегодня к вам не с пустыми руками, а именно с фирменным мерчем от Радио Рекорд. И если вы хотите его забрать, пишите прямо сейчас кодовое слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 25-м приславшим данное слово сыграем здесь, в прямом эфире Рекорда. Если именно ты хочешь забрать наш мерч, пиши активней, и давай свяжусь с тобой в эфире через несколько минут буквально. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем. Рекорд.

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.

0: Продолжается наша вечеринка, это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина, и в эфир уже возвращаюсь не одна, с нашим слушателем Никитой. Именно он оказался сегодня 25-м по счету, кто успел прислать слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И надеюсь, что именно Никита сегодня получит фирменный мерч от «Радио Рекорд». Никита, привет.
1: Здравствуйте.
0: Никит, ну что, я тебя поздравляю, во-первых, с тем, что ты уже оказался в эфире, ну а во-вторых, готов ли ты отвечать на мои вопросы?
1: На 100% все готов, давайте сделаем это.
0: Супер, тогда вопрос звучит так. 31 октября состоится при участии Радио Рекорд, естественно, какое-то классное событие. Какое же? Первый вариант ответа – пиратская станция. Второе – супердискотека или же трансмиссия 31 октября.
1: Ну, давайте в этом контексте попробуем, наверное, допустим, ну, пальцем в небо, пиратская станция.
0: Допустим, палец был очень и очень верным, и это абсолютно точный ответ, Никит, ты молодец, мы продолжаем. Вопрос второй. Что пройдет 16 октября и 7 ноября в Санкт-Петербурге и в Москве? Супердискотека, трансмиссия «Портал» или же вечеринка «Белая» фестиваль?
1: Слушайте, ну, будем надеяться, что удача сегодня на моей стороне, два раза варианта не будет. Ну, попробуем трансмиссию «Портал».
0: Трансмиссию «Портал» мы выбираем вместе с Никитой, и это снова верный ответ. Никит, внимательно слушаешь эфир «Рекорда», это чувствуется, красавчик, молодец. И давай, также сразу два события в Москве и Петербурге, это супердискотека 90-х, и как же она будет называться в этом году? Это фантастика, это ужастики или же это сверхновая? Супердискотека 90-х. Что за название будет нести в этом году?
1: Слушайте, вопрос, конечно, сложный. Вообще, понимаете, сегодня событие. Девушка, которая мне нравится, позвала меня на день рождения, и это фантастика.
0: И это... Точно, точно верный ответ, Никит. Я тебя поздравляю. Фирменный мерч ты забираешь сегодня у нас от Радио Рекорд. Ну и давай в связи с таким классным событием передавай привет и, может быть, поздравления для той самой девушки. С удовольствием послушаем.
1: Слушайте, ну, так сказать, хотелось бы в этом контексте поздравить ненаглядную Арину. С днем рождения, Арина. Пусть у тебя все будет в этом году хорошо и классно. С днем рождения, ура!
0: Ура, ура, ура, Никит, может быть, еще кому-то приветы или только Арине?
1: Вы знаете, сегодня, наверное, только Арине и все для Арины.
0: Ну и замечательно. Друзья, как хорошо, что у нас есть такие слушатели, такие хорошие, с такими замечательными посланиями сегодня. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши приветы при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

0: Рекорд. Реклама. Новый Tenet T4L. Уже в Диалог Авто. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Всего от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Ждем за Tenet в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

наша вечеринка Рекорд Пати продолжается и набирает обороты. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. И вот пишет Светлана: Виолеточка, хорошего эфира. Привет чату из Подмосковья. Всем хорошего субботнего вечера. Далее, Виолетта, привет. Всем отличного субботнего настроения и приятного времяпровождения и удачи. Далее, Василий пишет: привет, Виолетта. Передай, пожалуйста, привет Сергею из района Василеостровский, у которого сегодня день рождения и который заканчивает вечернюю смену. Серега, мы ждем тебя завтра в Лисьем носу вечером на закрытие шашлычного сезона от Матвея. Извините, дорогие друзья, почему меня никто не ждет на закрытие шашлычного сезона в Лисьем носу? Извинитесь, вот я тоже люблю вообще-то шашлыки и закрытие шашлычного сезона. Ну а так, если честно, друзья, желаю вам классной тусовки, ну и самых вкусных шашлычков. Ну и ладно, и без шуток тоже. Всем привет, всему Радио Рекорд, тебе, Виолет, тоже огромный, пишет Антон. Поздравляю всех футбольных болельщиков футбольного клуба Ростов с важной победой. А также передаю привет близким друзьям в город Шахты, Владу и Сяве. Антон был на связи. Антон красавчик, молодец. Вечер добрый, Виолетта, пишет Тигран. Хочу сказать первое, что очень люблю свою семью. Жену Миллер Иришку, сына Эрнеста и дочь Эмилию. Обожаю вас. А второе, что Тигран Миллер стал лучшим водителем такси в Ярославской области. Теперь еду на всероссийское соревнование. На минуточку, да? Огонь! Пожелайте мне удачки. И всем, кто за рулем, будьте аккуратнее. И еще, пишет Илья, передаю привет деревне Волково. Всем хорошего настроения. А также спасибо ведущей. Ну и там еще приятный комплимент в конце Илья оставляет. И вам большое спасибо, Илья, что вместе с нами. Да, вообще, друзья, напомню, что вы можете передавать ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Зачитаю их уже совсем скоро, но а через 3 минутки начнется рубрика «Знакомство», где вы можете знакомиться и общаться. В общем, расскажу более подробно через несколько минут. Это Рекорд Пати. Мы продолжаем.

открываем новый час здесь и прямо сейчас. Меня зовут Виолетта Юшкина, и, друзья, напомню, что стартует рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой вы можете общаться и знакомиться при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите туда прямо сейчас. Буквально в течение нескольких секунд появится там новый пост, где вы можете как раз-таки рассказать о себе более подробно, прикрепить вашу анкету, вашу фотографию, также и рассказывать пару фактов о себе, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. И буду зачитывать все ваши анкеты через пару минут. Ну а пока вы их отправляете, давайте еще почитаем пару приветов и сообщений, пожеланий. Вот есть такой, например: огромный привет Никите, Арине, Диане, Оле, Артему, Лине, Игорю, Айселу и Диме. И, конечно же, отдельное поздравление Арине с днем рождения! Арина, оставайся такой же красивой, милой, нежной и очаровательной. Пусть в твоей жизни будет побольше счастливых моментов, искренних улыбок, любви, исполнения желаний людей, которые тебя ценят и берегут. Желаю тебе сиять еще ярче, быть всегда окруженной заботой и получать от жизни все самое лучшее. И желаем, конечно же, всем отличного настроения и продолжения хорошего банкета. Далее есть еще привет от Ирины. Здравствуйте! Передаю привет своей маме. И вот еще пишет Сергей. Здравствуйте! Хочу передать привет своей девушке Анжелике и, конечно же, пожелать классного вечера. Друзья, ну а я напомню, что прямо сейчас у нас с вами рубрика «Знакомство». Переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Общайтесь, знакомьтесь, оставляйте, естественно, ваши приветы при помощи нашего телеграм-канала. И буду зачитывать ваши анкеты через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Наша вечеринка Рекорд Пати продолжается, и рубрика «Знакомство» здесь и прямо сейчас. Давайте переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», почитаем и посмотрим, кто желает познакомиться, пообщаться. И вот пишет Сергей. Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 33, я из Беларуси. Сергей, добрый вечер. Алексей пишет, Санкт-Петербург. А вот Оксана, я Оксана, просто мимо проходила к холодильнику. Оксан, ну ты задержись с нами, мы любим вас. А вот я, Алеша, и тоже так глянуть зашел, мимо проходя. Алеш, привет тебе. Далее, кто же еще с нами? Привет, я Зухра. Мне 55, мне просто не спится. Зухра, ты правильным делом занимаешься. Мне вот вчера не спалось. Надо было тоже, наверное, вот зайти на рекорд. Вот и Зухра, как говорится, да? Валерий пишет. Привет, познакомлюсь с хорошей девушкой. Если нет, то не буду стараться. Валерий, неправильный ответ. Надо стараться до конца. Как бы много попыток, много и правильных вариаций. Я думаю, что это работает только так. Чем больше, тем лучше. Ну, а главное, не количество, а качество в любом случае. Друзья, давайте с вами теперь так договоримся. Если кто-то желает рассказать о себе на всю страну, присылайте ваш мобильный телефончик, и я вам позвоню. Расскажете о себе, еще и познакомитесь с кем-то из наших слушателей. Это вы можете делать при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Жду ваши телефоны, а также ваши приветы и анкеты. Буду зачитывать их уже через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

0: продолжается наше шоу «Рекорд Пати» и рубрика «Знакомство». Всем огромный привет, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и я возвращаюсь в эфир уже не одна с нашим слушателем Юрием, который как раз-таки находится в поиске отношений. Насколько серьезных, узнаем здесь и прямо сейчас. Юрий, добрый вечер!
1: Да, добрый-добрый.
0: Юр, ну что, рассказывай, откуда ты, с какого города?
1: На данный момент живу, вернулся в Санкт-Петербурга весной на Псковскую область.
0: Супер. Сколько тебе лет?
1: 43.
0: 43. Чем любишь заниматься по жизни? В какой сфере трудишься?
1: Сейчас тружусь в сфере строительства.
0: Так, солидный мужчина, значит, да?
1: Пытаемся.
0: Пытаемся, очень хорошо. Расскажи о своих хобби. Может быть, спорт, рыбалка, футбол, что-нибудь подобное или нет?
1: Коллекционирование.
0: Коллекционирование. А что коллекционируешь?
1: Монеты старые, разные, новые, старые.
0: И как успехи в этом деле, Юр?
1: Потихонечку, без фанатизма.
0: Мне нравится. У Юрия ответы все как будто бы заготовлены заранее, и это очень даже хорошо. Юра, ты вообще такой вот пунктуальный, вот любишь все заранее, чтобы все было по плану, или больше импровизировать по жизни любишь?
1: Пунктуальный,
0: любишь все заранее, да, спланировать?
1: Стараюсь.
0: Точно надежный мужчина. А вот давай тогда поговорим, какую девушку ты ищешь? Тоже такую, которая вот все по полочкам или такое? Знаешь, сегодня здесь, завтра там и без плана.
1: Лучше, конечно, с планами.
0: С планами.
1: Ну, не все. Бывает по жизни, конечно, спонтанно очень тоже интересные вещи происходят.
0: Но лучше все-таки, чтобы было четенько, понятно, куда дальше, зачем и для чего, да?
1: Ну, в целом, да.
0: Хорошо, ну вот давай представим, поразмышляем. Вот находится такая замечательная девушка. Какие ты можешь предложить свидания? Может быть, какие-то интересные места? Куда поведешь первым делом?
1: Вот это вопрос не скажу сразу так.
0: Может быть, у тебя есть какой-то любимый парк или какая-то любимая локация, любимый ресторан, что-нибудь подобное?
1: Ну, что-нибудь найдется, точно.
0: Найдется. Ну, а что вот найдется? Из лука ее пригласишь пострелять или в кота-кафе пригласишь? Куда?
1: Можно на родину Пушкина съездить, в Пушкинские горы.
0: Ну, очень хорошо, очень хорошо. Юр, ну и давай охарактеризуем тебя тремя словами. Вот какой ты?
1: Ну, целеустремленный, веселый, умный.
0: Последний какой? Сильный?
1: Что-что?
0: Последнее какое? Целеустремленный, веселый и...
1: Позитивный.
0: Позитивный. Ну, в голосе это слышно, Юр. В общем, я тебе рекомендую прямо сейчас перейти в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», написать, что это ты, тот самый Юрий из сферы строительства, да и вообще надежный мужчина. Юр, давай передадим кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
1: Привет передаем, конечно, «Радио Рекорду». Вот. Второй раз уже до меня дозваниваешь, что?
0: Да, вот.
1: Один раз даже билет на колбасный цех выиграл, вот на котором был, естественно.
0: Везунчик, Юр.
1: Вот, ну поэтому вам привет огромный, процветания, всего хорошего. Ну, как бы, кто меня узнал, всем привет. Вот, Санкт-Петербургу тоже вот прожил, там 10,5 лет вернулся на родину, тоже привет.
0: Замечательно. И еще кому-то будет или все?
1: В принципе, все.
0: Да вот я тоже так думаю. Юр, спасибо тебе большое. Настроение нам поднял. Девчонки, я думаю, что забрать надо этого надежного мужчину. Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь, общайтесь и, естественно, будьте в лучшем расположении духа. Сегодня так можно, сегодня так нужно. Друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. Calling me now.

Пати. На сегодня, напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. С вами была я, Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи и помните, друзья, жизнь одна. Кайфуйте! Record party.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Через 5 минут в Рекорд Клабе Цветков.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.